满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满仓，满